咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的咚西的돈西的돈西的돈西的돈西的흥보가가만히살펴보니박흥보씨혜택이라썩었다나보고열어보라는말이로구만흥보가한개를슬그머니열고보니쌀이하나소봉또한개를열고보니돈이하나그들어있었다흥보가좋아라고괴두짝을한번떨어비어보난뒤장단을그냥휘머니로다르르르말아놓고한번떨어비어보겠다흥보가좋아라고흥보가좋아라고개두짝을떨어보고나면도로톡톡톡떨어졌다돌아보면도로하나갔다그거돌아섰다돌아보면돈도돌아가나가잘도돌아가나가무내고무내고무내고무내고무내고무내고무내고무내고돌아섰다돌아보면도로하나갔다그거돌아섰다돌아보면돈도돌아가나가잘도돌아가나가돌아섰다돌아보면돈끝나니돌아가